0: Аз тум ква ви!
1: Инна муа нялемецика ам жуфтун жу. Нялемецика ам жуфтун жу де чурна фа ни фаусана арапсайнана си арацайна. Зай. Инна на такой фаусана арапсайнана си арацайна. Етум цика дя отан Рава тетерека ли езика ба ертерта си андан. Фа зо евдравн дета речова, дя тунга ди кена и мару. Рефа ма и вавенуа, а вавенуа ди манандрарги. Ди ма тунга ле фумба втенена на амтин латина лиси, ве воло ерго сум. Зануе, рефа сита куси ваза вазайку лизя, ди манан марна. Ка, зен ма наиран зен, зен бля лувацики ам руфтун жо. Аризан завата лувацики ам руфтун жо, ден февера на цитя фа маант, мякн, ам юлла рит. Зен завата ам шо. Де, ракане но ка анерина, нюе, шен рамба ма назаве, ефта цим тумбум заня, де лингилингери ме заказа ка манеба ка, Сето е фсайнам база, зан, на фсайна на цимтум зан, на фсайна на цангевев. Зен ма вуацичи за вачай. Рацурна зан е, дия вогедз ан фумба фсайна цикя, ка циам фсайна нулла вогедз, вререка, но аза уна мандушу ам тира ра ти. Зен за вата тиква зав, ам цикя ретрета.
0: Шота тумпкула, шота тумпвав.